0: Чеготла? Как? Что? Лексия, профессор!
1: Где мам нет адресу написать?
2: Предку направо.
1: А что написам зады?
2: На задний бок там, где си писам на постру до листа тыкну, а юн залепил, написаешь хорека свою адресу. Знаменьша, что то густо так чини.
1: А, дерье.
0: Витай, тай.
3: Витай, Лексия.
0: Добитай, дженца, еще на пошту?
1: Dus mi u listovu vopelku popisanu moje s golesom napoštujeć, hej?
2: Máš ta listo známku? Tu trebaš, herak list na pošče sila nepšivzaja.
1: Máš ty jednu za mne?
2: Kupi moju na pošče. Tam list váža a ti pod

0: apšigata ju taki svežiň.
1: Vieme, ga až finančná situácia v okresu nie je taká dobrá. Noce muzeu sú predovšem živé dla veľkého angažmenta muzeu. Muzeo, tovaristvo, ale také veľa cesnoamských sú tam podľa a jano tak sú mogli letos sa zase veľicný program zastajaš a na tom vidíme, kak veľa angažmang my máme v našom lužickém muzeovom kraju a ja za to ogromným šikným obšelonom veľký žík.
0: В Ужицьке ноці музеїв діє плялюжі займ у Бужіщ, а їм історію, культуру, а традиції в Ужиці пші ближіщ.
1: Каш на нашу домоню, а наш регіон глядаме, га серська культура прегуються, а то таке віжіме куштим ліше на зарядуваннях наших ноців музеїв. А серська рець культура, а традиція су кшуте обстат стависно спрејенесе а хожебузо а в музеях мезош то доживиш а то готла јо то велгин важна за нас.
2: Музеумове ноце стартую живеша 20. августа в Вужеском филмовом музеју в Вовојцах на Нимски Клайнлојц, а в Дојно-Вужеском Гарајнском музеју в Гротку. Там стоје чојења околу важних висобину нашого региона в Срежишчу. Це в програм 22 вужеских музеумов ноцу, де биш скоро в интернеше в изјавјоне.